0: redefined action cinema for the entire world is a profound moment for us.
1: 成龙先生重新定义了全世界的动作电影。
0: His Excellency Jackie Chan has been an inspiration for the entire world, and it is our honor to be an ardent fan.
1: 动作是真正跨越国界的语言，正是这份对动作电影的热情，推动我们将本土古老传说呈现在国际舞台。
0: I share this award with our brilliant and visionary director Bilal Lashari, producer Amara Hikmat, and the extraordinary cast and the tireless crew.
1: 这份荣誉属于才华出众的导演比沙尔·拉沙里，全体优秀演员和勤勉付出的幕后工作人员。
0: Thank you to the jury, the festival organizers, and the wonderful people of China for your incredible warmth and hospitality.
1: 这份荣誉属于评委会、电影节主办方以及热情友善、热诚好过的中国人民。谢谢。
0: Long live Jackie Chan, long live Harbin, long live China and Pakistan Zindabad.
2: Thank you.
1: 愿中巴友谊万古长青，谢谢。
2: Thank you. Please welcome. Приглашаем также представителя фильма «Рекетир. Новые времена» выступить с речью.
3: 우важаемые друзья, добрый вечер.
4: 尊敬的
3: от своего имени, от имени нашей команды хочу поблагодарить вас за эту награду, за этот замечательный праздник кино в прекрасном городе Харбин.
4: Для нас... 尊敬的朋友们，大家晚上好。我代表我个人以及我们的团队向主办方表示感谢，给予我们这份荣誉，以及在美丽的冰城哈尔滨举办的这个盛大的活动。
3: Для нас большая честь и радость быть частью недели экшн-фильмов, связанной с именем мировой легенды кино Джеки Чана. И я с особой гордостью хочу сказать, что господин Джеки Чан сейчас снимает свой новый фильм в Казахстане, на моей родине, с участием казахстанских кинематографистов.
4: 对于我们来说，这是莫大的荣幸。同时，我还想说，成龙先生现在拍的新电影是在我们的家乡，在哈萨克斯坦，并且正在与哈萨克斯坦的电影人进行拍摄。
3: Это еще раз доказывает, что кино не имеет границ, оно объединяет страны, сближает культуры, народы и помогает нам лучше понимать друг друга. Спасибо большое жюри за эту награду, спасибо организаторам за ваше гостеприимство и за вашу любовь к кино.
4: 这再一次证明电影是没有国界的，正是因为电影将各国连接在一起，将文化与人民拉近了距离，让我们互相了解。同时感谢大家，感谢大家的热情好客，感谢大家的对电影的喜爱，谢谢大家。
3: Pan Chan Gan Se，
5: 非常感谢。
2: Благодарим вас。再次祝贺各位，请回席落座。Congratulations, please be seated. Thank you.
5: Спасибо.
2: 还有一位。Congratulations one more time. Thank you so much. Congratulations.
6: 再次祝贺各位获得荣誉者。那么我们共同来回望中国动作电影的脉络，其中呢有写意悠远的古典武侠，也有凌厉生猛的硬桥硬马。许多的动作电影人都在光影世界里留下了独属于自己的动作印记。那刚才呢，安娜也在讲述自己特别的热爱动作电影，也想问问你，提到我们中国的动作电影，你会想到的是什么呢？
2: 那自然是成龙先生，功夫喜剧电影 Kung Fu Comedy， 我们全世界所有的观众朋友们都非常的喜欢，
6: 全世界影迷都热爱的成龙功夫喜剧。
5: 是的。
6: 那祖蓝，你最喜欢哪一部？
5: 啊，就是其中一部啊，那个时候我还没出生，但是在电视台里重播又重播，重播又重播，就是1970几年啊，78还是79。醉拳，
6: 醉拳。接下来呢，就让我们掌声有请歌手张杰为我们带来歌曲《醉拳》，有请。